0: Мариша, там жарко.
1: А нужно вот. Ли педаэрацию?
2: Педаэрацию, отлично.
0: А вот кто?
3: Let's go.